I copa tatola. TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA, TORTOLA